теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового дождя.

Европейцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли Отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил. Пред всеми вскрыв проказу злой души, убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

0: кто богатеет ближнего губя, другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд.
1: Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная, когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем

спорю, Боже, ты прав. Говорил Творцу человек: всемогущ, бессмертен, а я проживаю короткий век.

стенах родного города я сижу не у дел. Отпущу себе лучше бороду, уйду за его предел. Выдохну этот воздух, прах отряхну от ног, начать еще.

встрепенется душа обрадованно, что может за морем вдруг порвется нежданно, негаданно.

искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать. И буду я сердце обманывать, отраду ему искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать.

Миловеки веков, амин. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, прис, миловеки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

К Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконнующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есмь аз. Скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходи их, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господни, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожрог вселение Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздейте ми руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци мене согрешники и сделающими неправду не погуби мене, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разориши я и не созиждиши я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на него упова сердце мое и поможе ми, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны Они, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве в дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреми, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии, глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел иси от ада душу мою, спасал меня иси от нисходящих в ров. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер утворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходить ими во истление. Еда исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я когда воспоет Тебе слава моя и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Боже истины. Возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражей, поставил иси на пространне нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя сметошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от меня, забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех во исступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал иси глас молитвы моя, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни иже оставившися беззакония и иже прикрившися греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя. Возвратихся на страсти, когда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обачив в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты иси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на Тя очи мои. Не будете я, как конь и меск, им же не есть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши, и несмь достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився. И множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благи Господи. Ниже да рекут в руки наша пришелый сии нам предан еси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благи Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Царю небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняет сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже душа наша. Море черную пучину невлажными стопами древней пешешествовав Израиль, крестообразными Моисеевым рукам Амаликову силу в пустыне победил есть. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, предложивший яко много пиршественную днесь божественную память свою, вселенной всей таинственной Пелагея повелевает напитайтесь всем снедей подвигов и я. Преподобная Мать наша Пелагея, моли Бога у нас, желание, ежепаче всякого хотения, вселившееся в душу твою честная, озари ум и пламень духа вжег тебе, просвети и страстей тину попали. Преподобная Мать наша Пелагея, моли Бога у нас, море греховного волнения избегши честная, к тихому пристанищу Христову Пелагея пристала еси, тем покаянием твоим наследовала еси кротких землю. Пресвятая Богородица, спаси нас! Тишина в сущих в житии чистая, в лающихся земных, ты твердая и крепкая анкира и пристанище, и окормление еси, всегда к тебе руководящее и спасающее. Веселится о тебе церковь твоя Христе зовуща, ты моя крепость, Господи, и прибежище, и утверждение. Преподобная Мать наша Пелагея, моли Бога у нас, возлетела еси на небеса Христова голубица, крылами воздержания и болезнями многими возвысившаяся. Преподобная Мать наша Пелагея, моли Бога у нас, тины страстная ты, злосмрадная Христова водой омывшая честная, мира Пелагея явилась и сиему. Преподобная Мать наша Пелагея, моли Бога у нас, оружие врагу смертоносное, истинно быть к Богу твоя, честная, разженная любовь и желание. Пресвятая Богородица, спаси нас, я краса утренней веселья твоя чистая каплюща, страстей печь тебе поющим угошает всегда. Покаяние росою страстей угасивши пламень, твой живот возложила еси Христу и спасу твоему, и его ради мира избегши уединилась еси в пустыне, житие ангельское дошедше тем, и кончину со славу великую, обретши от Бога почитаему, позналась еси концем Пелагии равноангельная, моли Христа Бога грехов оставления подать и празднующим любовью святую память твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. В напасти многоплетенная, впад от враг видимых и невидимых, бурю одержим бесчисленных согрешений моих, я как теплому заступлению и покрову моему чистое, ко пристанищу притекаю твоя благости, тем же пречистое из тебе воплощенному бессеменно, молись и прилежно о всех рабех твоих, непрестанно молящихся, Богородица пречистая, молящий его присно согрешения, оставление даровати, воспевающим достойно славу Твою. Агнца и пастыря, и избавителя, агнец, зрящий на кресте неправедно воздвижена, плачущийся горько взываше, миру бы радуется, приемля Тобою избавление, утроба же моя горит, зрящий Твое распятие, еже терпиша за милосердие и милости, Боже преблагий, безгрешный Господи, еже верного запием, благоутробие покажи, Дева, наны, и согрешение оставление даруй, поклоняющимся того страданиям. Вознесе на тебя, видевши церковь на кресте, солнце праведное, став чине своем, достойно взывающей славы силе твоей, Господи. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, я как одела причестнее Пелагея, воздержание углем все сжигаемое, благовоние была еси Христу Богу нашему, в воню текше мира его. Преподобная Пелагея, моли Бога о нас, телесное благолепие Пелагея, греховные тины, прежде бывшая, все приложила еси в доброту нескверную, и я же твой жених восхоте, Христос. Преподобная Пелагея, моли Бога о нас, духа всейшаяся Пелагея, благодать в души твоей, яко искра слова, пламень высок возжи веры и грех извари. Пресвятая Богородица, спаси нас, жезл прозябла еси Богородица, из него же цвет мысленный возрасте, божественного благовония исполни всяческое, Христос Бог наш, мира сы неистощенное честное. Ты, Господи, мой свет, в мир пришел еси, свет святый, обращая из мрачного невидения, веруя, воспевающая тебя, преподобная Пелагея, моли Бога у нас. Водами таинственными умастившийся духа, процелайся в вере добродетели благоплодием и болезнями пощения.
преподобная Пелагея, моли Бога о нас. Ты, Господи, свет во тьме лежащих человеков, Ты высиял еси в сердце преподобное, светлость божественного разумения. Преподобная Пелагея, моли Бога о нас. Болезни Твоя, честная Пелагея, со слезами сеймы, весельем и радостью обилия на небесах собравшися. Пресвятая Богородица, спаси нас, удивлена истина, благодать Твоя показать и пречистая, преславно действующие силы и чудеса по всей земле. Пожруйте согласом хваления Господи, церковь и пиетти от бесовской крови очищися ради милости от ребр Твоих, истекшую кровью. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, яльшася не вечерней зари Христа Бога нашего в души Пелагеи, тьмы князь отгнан бысть, и вселись у духа благодать и вера его. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, древлю ловленная змеем, сеть ему показалася, силу его обдержащая и попирающая того лукавствия, силою Божию. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, жениха Христа возлюбивший и Бога, добродетелями украсилась еси, и упещрена труды божественными, чертога его Пелагея сподобилась еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, видите, Богородица, славу Твою неизреченную, древле возжилеша божественные пророцы все, но напоследок нам явилась еси, любящим Тебя всех прибольше. Тело Твое постами, изнурившее, бденными молитвами Творца умолилось о деяниях Твоих, якогда приимеша совершенное оставление, еже обрела еси Мать Яве путь покаяния показавши. Елица в житиевых кресех осквернистися, приидите со мною, и почавшися поревнуем покаянию, слезам и подвигам преподобной Матери нашей Пелагеи, да вскоре от Бога прощения примем, якоже блаженная, еще жива суще, скверну от мы греха, и прият от Бога совершенное прощение, путь покаяния показавши. В пище в рамсти, отроце персидсти, любовью благочестия паче, нежели пламенем опаляями, взываху, благословен еси в храме, слава Твоя, Господи. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, пучина показалась сеси божественных исправлений Ты истинно, всю вражию погрузивши в ней крепость, тем воспевала еси, благословен еси в храме, слава Твоя, Господи. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, пищи воздержание тела и душу божественной, яко злато чисто изваривши, и первую доброту показала еси светлейшую, честная Пелагея, крайним воздержанием. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, баню божественную совлекшися, ты истины первого одеяния страстей и тлеющего тебя человека в нового же славное одеяся Христу сообразующийся. Пресвятая Богородица, спаси нас, на престоле Отечествем сидя и Слово Божие, странно в Тебя вселись и страшно, Богородица, и возведе наше смешение, в себе возвысив, яко благоутробен. Руца распростер Даниил, львов зияние во рве заче, огненную же силу угасиша, добродетелью припоясавшися, благочестие рачители отроцы взывающе, благословите вся дела Господня Господа». Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, светятся лучи светло чудес Твоих, якоже солнце, и жития Твоего всю являют светлость, и сияющую в Тебе божественную веру и вопиют. Вся дела Господни пойте и превозносите Его вовеки. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, неразрешимым союзом ко Христу верно привязавшийся, прилепилась еси к Нему, и неотлучно прибыла еси единением любви Его, Ему же сочленилась еси мысленно веру Его, Пелагея, неразлучней тому прибывше. Преподобная Пелагея, моли Бога о нас. Разум, приемший истины в сердце Твоем, яви духом, оставила еси всю житейскую суету, тем удивила еси земные внезапным, честная приложением, и небеса веселья исполнила еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Поют Пречистая Дева величие Твое умное воинство, проповедуют все патриархи и пророки, ясно со апостолами, так же и мученики лица и преподобных все множество, с ними же поклоняемся Тебе. Камень нерукосечный от несекомой горы, Тебе, Дева краеугольная, отсечеся Христос, совокупивая расстоящееся естества, тем веселящейся Тебя, Богородицы, величаем. Святая преподобная Пелагея, моли Бога у нас, видите, восхотела еси истина рачителя Христа доброту, его же ради распялась еси миру, и красный цвет телесный преподобный иссушила еси, и житейскую возненавидела еси любовь.
преподобная Пелагея, моли Бога у нас всю телесную тягость от лоши, Пелагея, воздержанием и болезнями, к небесным обителям востекла Иси, в них же любимое тебе наслаждающееся добро ты славное». Святая преподобная Пелагея, моли Бога у нас, ныне тебе почитающих любовью всех, преподобная Назираиша и летнюю, совершающих твою память сию, молись и Творцу и Создателю твоему причастником быть и нам слава Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, пою твою благодать, Дева, величаю славу твою. Ты бы просвещение души моей, если истина и утешение, и скорая помощница, и спасение, и защищение.

со скал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний

душе, где пустыня была, и сгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний божественный.

В душе, где пустыня была, изгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

души прямой и светлый в запустении почти. Но путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот беда. Эту

сразу жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души мрут.

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах, что утопаем во грехах, а в победителей все метим?

горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием, не здесь.

Я в душе, где пустыня была, и сгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази.

иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

мире средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн, ее безумием иные называли. Она пришла из глубины веков обетованием древнего предания,

то не смутился и пошел за ней, отринув царство призрачной химеры, так и не понял.

дана, чтоб нам достичь в меру ума, в меру любви, в меру добра. Но не пришла, видно, пора, в меру любви, в меру добра. Но не пришла, видно, пора. Опыта плод, мудрости вкус.

храня в душе ее росток. При этом голом оптимизме я знал, что смерть приводит к жизни, но умереть никак не мог. Все продлевал мученья срок, чтоб наполняла душу жизнь, а не труха. Мы умереть должны для зла и для греха. А коли жить в себе греху позволишь впредь, то поглотит тебя пожизненная смерть. Во мне жила иная.

Ее конец в кромешном мраке и в огне. В паденье том весь род Адама, что ищет счастья на земле. Вся жизнь его сплошная рана, но он к свободе рвется рьяно, а сам у беса в кабале. Но зло свое оставим, если

И вновь для Господа воскреснем, себя и небо обретем. Коль сбережешь себя для мира и греха, погубишь душу, потеряешь на века. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста.

Присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и мил

К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи ими, и стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть аз. Скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави Боже Израиля от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя. Да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходи их, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю Тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господни, сядни живота моего. Зреть ими красоту Господню и посещать и храм святые Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, абы дох и пожрог в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи ви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти, благая Господня, на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправды, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им, яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможи мне, и процвете плоть моя. И волею моею исповемся Ему, Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, весыны Божии, принесите, Господи, весыны овни, принесите, Господи, веславу и честь, принесите, Господи, веславу имени Его. Поклонитесь Господи во дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии. Глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские. И истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню Каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царю век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил Мессии. Господи, возвел Иси от ада душу мою, спасал Мессии от нисходящих врагов. Пойте, Господи, вы преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер водворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей внегда сходите мимо истление. Еда исповестся Тебе перст или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и вретище мое, и припоясал меня еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя. Буди ми в Бога защитителя и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Боже истины. Возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражи. Поставил иси на пространни нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сметошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаш от меня. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоя, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излиши творящим гордыню. Мужайтеся и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония и их же прикрившися греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя. Возвратихся на страсти, когда он зиме терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты иси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на Тя очи мои. Не будете я, как конь и меск, им же не есть разума, браздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши, и несем достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, нежида похвалятся у мне врази мои, благи Господи. Ниже да рекут в руки наша пришел Иси и нам предан Иси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздажни по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благи Господи. Занежей согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Царю небесный, утешителю души истинной, и же везде сый, и вся исполняет сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже душа наша. Море черную пучину невлажными стопами древней пешешествовав в Израиль, крестообразными Моисеевыми руками, Амаликову силу в пустыне победил есть. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, предложивший яко много пиршественную днесь божественную память свою, вселенной всей таинственной Пелагея повелевает напитайтесь всем снедей подвигов и я. Преподобная Мати наша Пелагея, моли Бога у нас, желание, ежепаче всякого хотения, вселившееся в душу твою честная, озари ум и пламень духа вжег тебе, просвети и страстей тину попали. Преподобная Мати наша Пелагея, моли Бога у нас, море греховного волнения избегши честная, к тихому пристанищу Христову Пелагея пристала еси, тем покаянием твоим наследовала еси кротких землю. Пресвятая Богородица, спаси нас. Тишина в сущих в житии чистая, в лающихся земных, ты тверда и крепкая анкира и пристанище, и окормление еси, всегда к тебе руководящее и спасающее. Веселится о тебе церковь твоя Христе зовущая, ты моя крепость, Господи, и прибежище, и утверждение. Преподобная Мати наша Пелагея, моли Бога у нас, возлетела еси на небеса Христова голубица, крылами воздержания и болезнями многими возвысившаяся. Преподобная Мати наша Пелагея, моли Бога у нас, тины страстная, ты злосмрадная Христовой водой омывши честная, мира Пелагея явилась и сиему. Преподобная Мати наша Пелагея, моли Бога у нас, оружие врагу смертоносное, истинно быть к Богу твоя, честная, разженная любовь и желание. Пресвятая Богородица, спаси нас, я краса утренней, веселье твое чистое каплюще, страстей печь тебе поющим угашает всегда. Покаяние росою страстей угасивши пламень, твой живот возложила еси Христу и спасу твоему, и его ради мира избегши уединилась еси в пустыне, житие ангельское дошедше тем, и кончину со славу великую, обретши от Бога почитаему, позналась еси концем Пелагея равноангельная, моли Христа Бога грехов оставления подать и празднующим любовью святую память твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. В напасти многоплетенная, впад от враг видимых и невидимых, бурю одержим бесчисленных согрешений моих, я как теплому заступлению и покрову моему чистое, ко пристанищу притекаю твоя благости, тем же пречистое, из тебе воплощенному бессеменно, молись и прилежно о всех рабех твоих, непрестанно молящихся, Богородица пречистая, молящий его присно согрешения, оставление даровать и воспевающим достойно славу Твою. Агнцы и пастыри и избавителя, агнец зрящий на кресте неправедно воздвижена, плачущийся горько взываше, миру бы радуется, приемля Тобою избавление, утроба же моя горит, зрящий Твое распятие, еже терпиша за милосердие и милости, Боже преблаги, безгрешный Господи, еже верного запием, благоутробие покажи, Дева, наны, и согрешение оставление даруй, поклоняющимся того страданиям. Вознесе на тебя, видевши церковь на кресте, солнце праведное, став в чине своем, достойно взывающей славы, силе твоей, Господи. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, я как одела причестнее Пелагея воздержание углем все сжигаемое благовоние была еси Христу Богу нашему, в воню текши мира его. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, телесное благолепие Пелагея, греховные тины, прежде бывшая, все приложила еси в доброту нескверную, и я же твой жених восхоте, Христос. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, духа всельшаяся Пелагея, благодать в души твоей, яко искра слова, пламень высокого сжи веры и грех извари. Пресвятая Богородица, спаси нас, жезл прозябла еси Богородица, из него же цвет мысленный возрасте, божественного благовония исполни всяческое, Христос Бог наш, мира сы неистощенное честное. Ты, Господи, мой свет, в мир пришел еси, свет святый, обращая из мрачного неведения веру, воспевающая тебя, преподобная Пелагея, моли Бога у нас. Водами таинственными умастившегося духа процелайся в вере добродетели благоплодием и болезнями пощения.
преподобная Пелагея, моли Бога о нас. Ты, Господи, свет во тьме лежащих человеков, Ты высиял еси в сердце преподобное, светлость божественного разумения. Преподобная Пелагея, моли Бога о нас. Болезни Твоя, честная Пелагея, со слезами сеймы, весельем и радостью обилия на небесах собравшися. Пресвятая Богородица, спаси нас, удивлена истина, благодать Твоя показатья пречистая, преславно действующие силы и чудеса по всей земле. Пожруйте со гласом хваления Господи, церковь и пиетти, от бесовской крови очищася, ради милости от ребр Твоих, истекшую кровью. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, яльшася не вечерней зари Христа Бога нашего в души Пелагеи, тьмы князь отгнан бысть, и вселися духа благодать и веры его. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, древлю ловленная змеем, сеть ему показалася, силу его обдержащая и попирающая того лукавствия, силою Божию. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, жениха Христа, возлюбивший и Бога, добродетелями украсилась еси, и упещрена труды божественными, чертога его Пелагея сподобилась еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, видите, Богородица, славу Твою неизреченную, древле возжелеша божественные пророцы все, но напоследок нам явилась еси, любящим Тебя всех прибольше. Тело Твое постами, изнурившее, бденными молитвами Творца умолилось о деяниях Твоих, якогда приимеше совершенное оставление, еже обрела еси мать и яве путь покаяния показавши. Елица в житиевых кресех осквернистися, приидите со мною и почавшися по ревному покаянию, слезам и подвигам преподобной матери нашей Пелагеи, да вскоре от Бога прощения примем, якоже блаженная, еще жива суще, скверну от мы греха, и прият от Бога совершенное прощение, путь покаяния показавши. В пище в рамсти, отроце персидсти, любовью благочестия паче, нежели пламенем опаляями, взываху, благословен еси в храме, слава Твоя, Господи. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, пучина показала сей божественных исправлений Ты истинно, всю вражию погрузивший в ней крепость, тем воспевала еси, благословен еси в храме, слава Твоя, Господи. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, пищи воздержание тела и душу божественной, яко злато чисто изваривши, и первую доброту показала еси светлейшую, честная Пелагея, крайним воздержанием. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, баню божественную совлекшися, ты истины первого одеяния страстей и тлеющего тебя человека в нового же славное одеяся Христу сообразующийся. Пресвятая Богородица, спаси нас, на престоле Отечествием сидя и Слово Божие, странно в Тебя вселись и страшно, Богородица, и возведе наше смешение, в себе возвысив, яко благоутробен. Руца распростер Даниил, львов зияние во рве заче, огненную же силу угасиши, добродетелью припоясавшися, благочестие рачители отроцы взывающе, благословите вся дела Господня Господа». Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, светятся лучи светло чудес Твоих, якоже солнце, и житья Твоего всю являют светлость, и сияющую в Тебе божественную веру и вопиют. Вся дела Господни пойте и превозносите Его вовеки. Преподобная Пелагея, моли Бога у нас, неразрешимым союзом ко Христу верно привязавшийся, прилепилась еси к Нему, и неотлучно пребыла еси единением любви Его, Ему же сочленилась еси мысленно веру Его, Пелагея, неразлучней тому прибывше. Преподобная Пелагея, моли Бога о нас, разум, приемший истины в сердце Твоем, яви духом, оставила еси всю житейскую суету, тем удивила еси земные внезапным, честное приложением, и небеса веселья исполнила еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Поют Пречистая Дева величие Твое, умное воинство, проповедуют все патриархи и пророки, ясно с апостолами, так же и мученик лица и преподобных все множество, с ними же поклоняемся Тебе. Камень нерукосечный от несекомой горы, Тебе, Дева краеугольная, отсечеся Христос, совокупивая расстоящееся естества, тем веселящейся Тебя, Богородицы, величаем. Святая преподобная Пелагея, моли Бога у нас, видите, восхотела еси истина рачителя Христа доброту, его же ради распялась еси миру, и красный цвет телесный преподобный иссушила еси, и житейскую возненавидела еси любовь.
преподобная Пелагея, моли Бога у нас всю телесную тягость от лоши, Пелагея, воздержанием и болезнями, к небесным обителям востекла Иси, в них же любимое тебе наслаждающееся добро ты славное». Святая преподобная Пелагея, моли Бога у нас, ныне тебе почитающих любовью всех, преподобная Назираиша и летнюю, совершающих твою память сию, молись и Творцу и Создателю твоему причастникам быть и нам славы Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, пою твою благодать, Дева, величаю славу твою. Ты бы просвещение души моей, еси истина и утешение, и скорая помощница, и спасение, и защищение.

Всяк, идущий во тьме, обречен без конца спотыкаться. Коль без света остался в ночи, все равно, что слепой. А слепые, чтоб лоб не разбить, под откос не сорваться, проверяют свой путь впереди, ударяя клюкой. Но наше духовное зрение блещет едва ли. Не познала душа ни вечерний божественный свет, но в безумии рвется она в неизвестные дали, и бьет ее Бог, сохраняя от будущих бед. Не бросайте крестов,

Словно незрячих, захлебнувшихся в волнах мирской суеты, стерегут на распутье земных неудач, разновидные скорби, болезни, а проще.

не идти. Не бросай же креста, ты ведь Богом не брошен.

душу от сна и поднимут с постели. Зло страдания тела в постель повергая его. Крест болезни тяжел, но прозрение дарует многим. А ведь можно прозреть, и проснувшись в кромешном аду. Потому не ропщите, а вспомните лучше о Боге. Познавая падение свое и душу.

лишь признайте виновным себя. Нам даются кресты лишь по Божьей спасительной воле, чтоб слезами могли мы всю душу от скверны омыть. Входит сладостью грех, но прочь изгоняется болью. Ее суждено нам до дна и до капли испить. Люди прибыли ждут от своих бесконечных коммерций, не взыскуют духовной, а денежной только казны. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великое.

я на сутки иду на работу, я в автобусе полном варюсь. Завтра в 8 утра я вернусь, мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я прошлым

не забыть нету сил. О тебе вспоминаю, боль не та уж теперь. Не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной.

Ты на вызов летим, все секунды решают сейчас. Может, в землю сегодня кого-то и не закопают, а кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно подчас.